я сак, лысак, да лысак, лысак. Оу, чоч, шарка и ёкса, я сак, лысак, да лысак, лысак. Оу, чоч, шарка и бута, я сак, лысак, да лысак, лысак. Оу, чоч, шарка и ёкса, я сак, лысак, да лысак, лысак.